0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

My whole world's gonna be alright.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 4 октября 1957 года, когда в СССР был произведен успешный запуск первого в мире искусственного спутника Земли, весь мир слушал его победное бибип. Мир ликовал. Космическая эра человечества началась. А военные во всем мире в этот день поняли, что расстояний больше нет, и понятие глубокого тыла просто перестало существовать. План атомной атаки против СССР, который носил название «Дропшот», сразу стал анахронизмом. Американские военные психологи отметили, что наряду с восхищением человеческим гением, многие американцы испытали страх перед неминуемой атомной бомбардировкой и высказали предположение, что даже несколько ядерных взрывов на территории США неминуемо приведут к хаосу. С другой стороны, этот запуск советского спутника привел к тому, что в США резко увеличилось внимание к космосу. Было выделено впервые большое финансирование, и космическая программа стала развиваться бешеными темпами. Ну и, наконец, в 1967 году, как раз 4 октября, Международная авиакосмическая ассоциация приняла считать началом новой эры человечества, космической эры, именно дату запуска советского спутника. Парадокс, в это трудно поверить, но «за» голосовали делегации всех авиакосмических держав единогласно.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

to my

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, город-герой Москва. С вами Мотоклуб Хост, Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. В середине 50-х годов прошлого века никто в Европе не подозревал, что в Японии делают мотоциклы. Но когда в 59-м году на рынок Великобритании вышла Honda Dream, местные специалисты были поражены. Азиаты утерли нос европейцам. Honda вышла на первое место среди японских производителей мототехники уже в первой половине 50-х. Что надо понимать, так в разрушенной войной оккупированной стране, где обладание двухколесной машиной с моторчиком уже поднимало твой статус на приличную высоту, Сайчиро Honda был лучшим в умении клепать незамысловатые копии устаревших заграничных конструкций. Но ему хотелось большего. Не более и не менее, как завоевать весь мир. Он был не дурак, он прекрасно понимал, что для этого ему надо учиться, учиться, еще раз учиться. В 1954-м Сайчиро поехал на учебу к самым лучшим в ту пору производителям мотоциклов ФРГ и Великобритания. В Англии в компании «Триумф» он общался с ее главным конструктором Эдвардом Тернером. В Германии облазил заводы «Хорекс», «Крейдлер» и «НСЮ». Как ни странно, ему показали и обстоятельно рассказали, что и как. Видимо, сработало европейское барское пренебрежение к способностям азиатов. Из разряда «Ишь ты, вон, смотри, папуас только что с пальмы слез, а уже мотоциклами интересуется». Хотя немцы могли бы быть более осмотрительными, они уже имели недавний опыт передачи технологий, и японцы показали себя весьма способными учениками. Но кто же в 50-е мог предполагать, что вскоре они сотрут мотопромышленность Европы в порошок? Как бы то ни было, Сайчиро Honda многому научился в Европе. В том числе и тому, что хорошего мотоцикла нельзя построить без качественных комплектующих. Стала хрестоматийной историей о том, как по возвращении домой его не хотели пускать в самолет из-за чудовищного перегруза, и ему пришлось в 30-градусную жару надевать на себя все припасенные плащи и куртки и распихивать по карманам драгоценные карбюраторы, генераторы и прочую машинерию. Вернувшись в Японию, Honda возглавил разработку мотоцикла, который должен был затмить лучшие европейские образцы. И ему это удалось. Новинка дебютировала в сентябре 57-го под индексом C70 и названием Dream, то бишь мечта. Какой же была мечта Сайчиро Honda? Дорожный мотоцикл с 250-кубовым 4-тактным двухцилиндровым двигателем квадратной размерности, с блокированным с 4-ступенчатой коробкой передач, с переключением по кругу, то есть после 4-й можно было включить нейтраль, а потом первую и так далее. Сборный коленвал вращался в 4 коренных подшипниках, 2 роликовых и 2 шариковых, с чередованием вспышек через 360 градусов, то есть поршни ходили параллельно. На катере, имевшем горизонтальный разъем с наклоном в 30 градусов, стояли алюминиевые цилиндры с чугунными гильзами. Привод верхнего распредвала — цепью, проходившей в туннеле между цилиндрами. Система смазки с сухим картером, плунжерным насосом и центробежным масляным фильтром. На правом конце коленвала сидел 6-вольтовый генератор переменного тока, на левом — многодисковое сцепление. В общем и целом, для нас ничего необычного, но 60 с лишним лет назад едва ли не каждый пункт технической характеристики был откровением. В комплексе такие технологии тогда применялись лишь на гоночных аппаратах. А вот шасси было беззастенчиво скопировано с самого популярного 250-кубового мотоцикла 50-х годов — NSU Max. Хребтовая рама, сваренная из двух штампованных половин, замыкающая ее спереди снизу силовой агрегат, передняя короткорычажная вилка, амортизаторы, которые были унифицированы с узлами задней подвески. А творческим вкладом японских инженеров стал переход с 19-дюймовых на 16-дюймовые колеса, что позволило снизить высоту седла. Для низкорослых японцев это было немаловажно. Своим дизайном Honda Dream до мелочей напоминала все тот же NSU Max, но слегка оквадрачена. Спрямленные формы получили бензобак, ободок вокруг фары, спидометр, и даже кожухам задних амортизаторов было придано квадратное сечение. В общем, новоявленная Honda Dream представляла собой как бы NSU Max второго поколения. Каким бы его спроектировали немецкие инженеры, если бы не переключились на автомобиль. Двухцилиндровый двигатель вместо одноцилиндрового, привод верхнего распредвала цепью вместо сложной шатунной эксцентриковой системы, легкий фейслифтинг. Интересно было бы сравнить параметры этих машин. Двигатель NSU в актуальной для 1957 версии Super Max развивал 18 лошадей при 7000 оборотов в минуту. Honda Dream 18 лошадей при 7400 оборотов в минуту. Сухая масса, соответственно, 165 и 153 килограмма, база 1320 и 1310 миллиметров, то максимальная скорость 126 и 130 километров в час. Не прошло и года, как модель Dream стала родоначальницей целого семейства. Первой стала модификация C71, не отличавшаяся от C70 ничем, кроме электростартера и более мощного аккумулятора. Электрозапуск для мотоцикла уже был известен в Европе, но оставался сугубо экзотикой. К тому же, для простоты компоновки европейцы предпочитали использовать диностартер. А на Honda C71 применен отдельный электростартер, установленный в приливе в передней части картера и соединенный цепью через обгонную муфту с коленвалом. Одновременно японцы выпустили скрэмблер с высоко поднятыми глушителями и форсированным до 20 лошадей двигатель. А еще через пару месяцев представили 300-кубовую модификацию. 21-сильный родстер и 24-сильный скрэмблер. Также компания выпустила спортивные варианты мечты. Кроссовая Honda RC70F получила совершенно новое шасси. Дуплексная трубчатая рама замкнутого типа, передняя длиннорычажная вилка системы Irles, установленные с большим наклоном амортизаторы задней подвески, колеса размером 19 дюймов спереди и 18 сзади. Сухая масса мотоцикла снизилась до 145 кг. А вот двигатель японцы форсировать не стали. Те же 20 лошадей, что и у скрэмблера CS71. Впрочем, машина фактически не вышла из экспериментальной стадии и построено было всего 6 аппаратов. Гоночная Honda CR71 в строении ходовой части сохранила большое сходство с дорожной машиной, но и хребтовая рама, и передняя короткорычажная вилка были изготовлены из стальных труб, а диаметр колес увеличен до 18 дюймов. Мощность двигателя инженеры довели до 24 лошадей при 8800 оборотах в минуту, и интересно, что этот аппарат продавался в дорожном исполнении с фарой и глушителями, но в комплект поставки входили гоночные мегафоны. Подготовленный к гонкам мотоцикл весил 135 кг и мог развивать 175 км в час. К сожалению, гоночный вариант был выпущен мизерным тиражом, всего 40 штук, и практически не экспортировался. Кстати, компания NSU тоже выпускала спортивные версии своего бестселлера – внедорожные Geland Max и гоночные Sport Max. Но их шасси было в большей степени унифицировано с дорожными моделями. В конце того же 1958-го Honda представила еще одну новинку – 125-кубовый C90 Bentley. Пожалуй, она стала самой важной для выживания компании, ведь рынок 125-кубовых мотоциклов в Японии был куда больше, чем 250-кубовых, а для запусков производства новых двухцилиндровых машин Сайчиро Хонда пошел ва-банк. Он взял колоссальный заем и закупил за рубежом современнейшего оборудования на 1,1 миллиона долларов, тех долларов. При том, что активы компании тогда оценивались всего в 166 тысяч долларов. Технически Bentley повторял Dream с тем отличием, что блок цилиндров был отлит из чугуна и наклонен вперед на 40 градусов, а система смазки с мокрым катером. Двигатель имел размерность 44 на 41 мм, выдавал 11,5 лошадей при 9000 оборотов в минуту. Очень высокий для той пары показатель. Обычные осьмушки тогда развивали 7, может быть 8 лошадей. Мотоцикл весил 115 кг и разгонялся до 115 км в час. Honda C90 Bentley вышла на рынок в начале 1959 и вскоре обросла новыми модификациями. Во-первых, модель C92, тот же Bentley, но с электростартером. Во-вторых, целый букет спортивных моделей, дорожные CB92 и CB95, а также скрэмблер CS92. И если обычный C90 поражал своей форсировкой, то CB92 просто сражал на повал. 15 лошадей при 10,5 оборотов в минуту. Китайцы до сих пор не могут дорасти до такого уровня. Японским инженерам удалось поднять мощность, увеличив степень сжатия с 8,3 до 10 и поставив карбюратор с диаметром диффузора в 20 мм вместо 18. Ходовой части они применили 18-дюймовые колеса с барабанными тормозами увеличенного со 160 до 200 мм диаметра. Honda CB92 весила всего 110 кг и разгонялась до 130 км в час. Для тех, кому и этого было мало, компания выпускала специальный гоночный набор, включавший в себя глушители мегафона, и он позволял поднять мощность до 20 лошадей. Такой же 15-сильный мотор стоял и на скрэмблере Honda CS92. А спортивно-дорожный CB95 был оснащен двигателем, увеличенного до 154 кубиков рабочего объема, мощностью 16,5 лошадей. Через год появился более мирный вариант 150-кубовой машины на 13,5 сил. С таким арсеналом можно было отправляться на завоевание мира. В 1959-м основан американский филиал компании. Одновременно начались продажи в Европе, поначалу в Великобритании и Нидерландах. И хотя продажи в дебютный год исчислялись сотнями штук, главное было сделано. Марку Honda заметили. За продолжением всей истории заглядывайте через недельку, а на сегодня это все. Пока с удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции. А с вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории»
0: на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Best Radio.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Моторадио. Classic rock station. We wouldn't remember.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажи.
1: Вы когда гуляете по мировым сетям интернета и подыскиваете что-то интересное, а как вообще там можно отсечку какую-то поставить в поиске, в каком-нибудь аукционе, например, там размер не меньше 4 метров, объем не меньше там 2 литров, и тебе как раз и никакой Дукати не выпадет.
2: Блин, я хотел бы так, но, к сожалению, в большинстве случаев по размеру нету отсечки. Но вот именно по объему двигателя, да, можно делать. Но, кстати, Ducati есть тоже с неплохими двигателями. Вот допустим, 1200 кубиков достаточно неплохо по какой-нибудь Диалэль. Кстати, достаточно быстрый и шустрый мотоцикл.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
2: Моторадио представляет
3: Soundcheck. Новое в рок-музыке.
4: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Best rock music of the last 7 days.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
7: Санкт-Петербург. Best

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 4 октября 1957 года, когда в СССР был произведен успешный запуск первого в мире искусственного спутника Земли, весь мир слушал его победное бип-бип. Мир ликовал. Космическая эра человечества началась. А военные во всем мире в этот день поняли, что расстояний больше нет, и понятие глубокого тыла просто перестало существовать. План атомной атаки против СССР, который носил название «Дропшот», сразу стал анахронизмом. Американские военные психологи отметили, что наряду с восхищением человеческим гением, многие американцы испытали страх перед неминуемой атомной бомбардировкой и высказали предположение, что даже несколько ядерных взрывов на территории США неминуемо приведут к хаосу. С другой стороны, этот запуск советского спутника привел к тому, что в США резко увеличилось внимание к космосу. Было выделено впервые большое финансирование, и космическая программа стала развиваться бешеными темпами. Ну и, наконец, в 1967 году, как раз 4 октября, Международная авиакосмическая ассоциация приняла считать началом новой эры человечества, космической эры, именно дату запуска советского спутника. Парадокс, в это трудно поверить, но «за» голосовали делегации всех авиакосмических держав единогласно.
2: Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: В этом замечательном месте можно приобрести экипировку для себя
2: экипировку
1: и для детей.
2: Для детей, для себя, для женщин, для мужчин. Мотоциклы, дорожные, кросс-эндуро, все что угодно. Обувь тоже, шлемы, пройти обслуживание, сервисное, гарантийное, вообще любое. Вот. Также мы запустили еще зимнее хранение. Сейчас у нас по акции до 31 августа, там сниженная цена. Вот. С сентября будет уже повыше. Поэтому все, кто хотят, уже думают о том, где хранить своего коня, везите к нам коня.
1: А почем стоит? И есть ли какие-то скидки? Я самый первый, например, в этом летнем сезоне уже забиваю.
2: Смотрите, там сейчас все зависит от объема, потому что, ну, если, например, скутер до 50, да, объем у него, то у него одна цена. У нас все это указано на сайте, можно ознакомиться, все прозрачно, абсолютно понятно.
1: А по промокоду Моторадио можно рассчитывать, скажем, рублей на 10 скидку?
2: На 10 можно.
1: Можно?
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Блюз на Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: 4 дня на Балтик-ралли.
2: Нам, кстати, реально все понравилось, и мы, когда уже по факту обсуждали, что нам судьба подкидывает всегда какие-то классные места, людей, события. То есть, может быть, мы так смотрим на мир позитивно, но мне показалось, что мы были в очень классном месте.
1: Вы раздали все листовки, которые у вас были? Или были ли они?
3: А наши вот

0: и уже памятные визиточки. Кстати, сегодня супруга задает вопрос, а сколько визиток мы раздали? Достаточно много, но я повторюсь, самое основное было, наверное, даже не столько для нас. Я надеюсь, что для наших гостей тоже. Не столько раздать визитки, сколько вот этот элемент общения, mm-hmm. которого в рабочих буднях не всегда хватает, потому что, ну, какая-то есть задача, которую и клиенту, и нам нужно быстро решить и переключиться на следующую. А здесь, как вы отметили правильно, это все-таки элемент праздника для тех, кто пришел как гость, да, и они никуда не спешат. Поэтому у них было время остановиться, пообщаться. Мы постарались, насколько у нас там хватило нашего внутреннего ресурса, время уделить всем. И вот это было классно.
1: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Тяжелый день.
2: Вечер тоже будет нелегким.
3: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
4: И тяжелый день покажется легким.

0: 6 октября во вторник на сцене концертного зала «Колизей-арена» долгожданная программа «Посвящение Тони Беннету». Программу представит Илья Луштак, вокалист из Нью-Йорка, струнный оркестр и оркестр филармонии джазовой музыки. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения американского певца, крунера, итальянского происхождения, получившего множество наград, в том числе 20 премий Грэмми. В программе прозвучат популярные песни из репертуара легендарного певца.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж.
0: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Alors,

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим Вячеславом. Слава, привет!
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, драгоценный Александр.
4: Сегодня мы поговорим немного об эндуро-новостях от Басмача, а также поговорим о мотоцикле, который только что выпустился из мастерской, тоже с определенными нюансами. Но для начала мы ответим на вопрос наших слушателей, который был прислан к нам в группу ВКонтакте.
5: Значит, суть вопроса нашего дорогого слушателя Юрия Сироцкого в том, что, значит, у него отваливается круиз-контроль после того, как он на туринге с М8 мотором, ну, Милоки 8, поставил ведущий шкив на 34 зуба после вместо штатного 32-го. И как бы у него перестал работать круиз-контроль. Он пишет, типа, ай-яй-яй-ой-ой, что же это, как же это? А, значит, смотрите, драгоценный Юрий, вы поменяли передаточное число. Соответственно, у вас круиз-контроль работает по следующей логике. Он должен понимать, какая включена передача. То есть он понимает, какая включена передача на основании пропорции между оборотами двигателя и оборотами выходного вала. Ну, то есть, грубо говоря, там есть передаточное число от коленвала через первичку, то есть учитывается передаточное число первички и шестеренки, и ведущий шкив, и заднее колесо. То есть как бы вся эта куча, она имеет определенное передаточное число, которое должно плюс-минус попадать в передаточные числа, прописанные в калибровке двигателя. Соответственно, у вас индикация передач в мотоцикле, она имеет логическую основу. То есть это не датчик, у которого замыкаются нужные контакты или меняются сопротивления. Это строго идет пересчет оборотов двигателя к обороту колеса. Если, условно говоря, вы попадаете там в 6, значит, это какая-то одна передача. Если в 8, то другая передача. Если в 10, то третья. Если, ну и так далее. То есть от замены шестерни у вас заднее колесо стало крутиться медленнее относительно мотора. То есть у вас передаточное отношение поменялось.
4: Тогда вопрос, а зачем такое делать вообще? Есть в этом фишка какая-то?
5: Ну, человек хочет ехать на 6-й передаче в путешествие на более низких оборотах при той же скорости. Он хочет, чтобы мотор крутился медленнее. Идея с потолка, которая только что родилась, попробуйте уменьшить, не знаю, сколько там у нас получается, 32 к 34, калькулятор 34 делим на 32, получается типа 6% разницы. Попробуйте передаточные числа, которые у вас как бы прописаны в калибровке, изменить процентов на 5.
4: А где это меняется?
5: Ну, в калибровке.
4: То есть вот в калибровке блок управления, что ли?
5: Да. То есть нужно взять Power Vision, вычитать калибровку, открыть закладку Transmission Gear Ratios и там как бы показатели изменить на 5, процентов на 5, грубо говоря, и попробовать.
4: Уменьшить.
5: Как бы, может быть, уменьшить на 3%. То есть вот начать с 5 и попробовать, там, условно говоря, плюс-минус и посмотреть, что получится. Power Vision может подключенный, может показывать номер включенной передачи. Если у вас получилось сконфигурировать корректно, то у вас будет отображение на Power Vision включенной передачи. Может быть, у вас будет отображение не всех включенных передач. Вы едете на первой, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, а показывает, допустим, третью, четвертую, пятую, допустим. Это значит, что здесь вы попали плюс-минус туда, куда надо.
4: И круиз будет работать.
5: И круиз на этих передачах будет работать. А в остальных надо еще подрегулировать, подбирать, и тогда, когда у вас будут индицироваться передачи, у вас круиз заработает.
4: Большое спасибо, Слава, за освещение этого сложного технического вопроса. И переходим к эндуро-хроникам. Что случилось нового у тебя?
5: Эндуро-хроники — это, короче, как бы прикольная история. Значит, ну, мы уже как-то рассказывали, значит, о том, что я придумал и сделал переходник на другую систему управления двигателем для ухода от неудачной и прихода к более понятной. Вот, этих, значит, наборов перехода я уже напродавал за, не знаю, сколько, 8 месяцев, 7 месяцев. Довольно много, там, может быть, даже полсотни штук. Вот, и участии мотоциклов возникала непонятная для меня проблема. И для хозяев мотоциклов тоже. То есть это была такая вселенская непонятная проблема, которая выражалась в том, что если отсаживать на мотоцикле в полную дырку в отсечку, то мотоцикл неожиданно глох и больше не заводился, пока ты не выключаешь зажигание секунд на 30. После этого он снова включается, значит, заводится, едет. Если не давать полную дырку и не крутить в отсечку, ничего не происходит. Происходит строго именно когда мотоцикл на высоких оборотах лупит на все деньги. И, соответственно, при этом, ну, как бы прошаренные зрители скажут: а, так это все фигня, наверняка можно поглядеть по ошибкам, там, что там будет написано, там, одно, другое, третье, четвертое, пятое, шестое. Но, как бы, и они в чем-то оказались правы, но не полностью. Возникает ошибка по первичному напряжению катушки зажигания, что напряжение высоковато. Дельфовские, ну, производителя системы блока управления мануал пишет, что у вас, значит, либо короткое замыкание в катушке, там сопротивление должно быть такое-то, такое-то, либо у вас, значит, межпроводное замыкание между, ну, на катушке идут два провода, плюс и сигнальный. То есть между этими двумя проводами есть какая-то электрическая связь, которая, значит, приводит плюс туда, где не надо. Соответственно, зная о том, что китайские мотоциклы – это безмерно творческая хренотень, значит, которая может быть скомплектована, ну, из совершенно неожиданных деталей, и никто об этом знать не будет, я предположил, что дело в катушке зажигания, и что переход на катушку зажигания более подходящей конфигурации, он, значит, ситуацию решает. Вот. И как бы у меня на моем мотоцикле была тоже проблема с катушкой. Я перешел на эту катушку, поставил кусок харлеевского высоковольтного провода. То есть, ну, потому что не буду же я новые провода покупать китайские, лучше харлеевские возьму. Вот. И как бы собрал, и все, проблема ушла. То есть, как бы все стало хорошо. И, как бы, соответственно, я эту историю, значит, транслировал страдальцам, которые мучились вот от этой ситуации. Ну и, короче говоря, значит, рассказывал я парням про то, что, значит, катушки зажигания бывают разные, там, жидкие, газообразные, вот, про то, что, значит...
4: Ну, ты говоришь, что это шутка, многие...
5: Ну, нет, конечно, шутка. Вот, про то, что...
4: Ночью в технологии.
5: Вот, ну, это как песня: девушки бывают разные, жидкие, газообразные, вот. Вот, значит, и про то, что напряжение бортсети, когда оно прыгает, как неприличное животное, назовем так, оно тоже может вносить свои, скажем, правки вот в эту ситуацию. То есть, грубо говоря, там система зарядки должна работать идеально, аккумулятор должен быть нормальный, проводки должны быть надежные. Вот. И тут, значит, один дядечка из Читы, значит, пишет, что, значит, катушку он поменял, одно, другое, третье он сделал, но каменный цветок у него не выходит. Значит, ну как, надо же помогать людям. Соответственно, я говорю, что давай, присылай мне этот набор, я воткну в свой собственный мотоцикл и на нем покатаюсь, и посмотрю, какая будет статистика использования или статистика отказов. Вот, договорились, значит, он прислал мне этот набор. Я посмотрел, он на нем накатал час времени, но там есть в блоке управления есть таймер работы двигателя, и там он прописывает, сколько времени там, типа, мотор работал всего.
4: А, и ошибки там какие-то видны, наверное, да?
5: И ошибки видны, да. То есть ошибки по катушке зажигания. Вот, я, значит, подключаю к своему мотоциклу. В воскресенье мы с корешами, значит, едем кататься в леса и грязи. Завожу. Все работает нормально. Вроде как бы нормально работает. Проблемы нету. Едем с корешами кататься. Катаемся, значит, там часа два, наверное. Едем уже в сторону, как бы, дома. Там лес. После дождиков лужи длинные. Понятно, кто-то лужи объезжает, кто-то едет посередине на заднем колесе. Ну, то есть, почему на заднем? Потому что, чтобы от переднего брызги на сапоги не летели. Ну, как бы, это все понятно. Вот. И я понимаю, что у меня там посередине второй лужи мотор глохнет. То есть я еду на второй, там дернул на заднем колесе, и газом его там поддерживаю, да, чтобы он не падал. Вот, у меня раз, и мотор заглох, как раз на полном газу получается, и близко к отсечке.
4: То есть все как описывали, да?
5: Да. Остановился, перезапустил, завел, и такая ситуация появляется 3 раза. Думаю, ну, как интересно. Наконец-то она у меня проявилась, что есть возможность ее изучить. Аккуратно вернулся домой. То есть, если не крутить, все работает. Вот, поставил. Ну, думаю, проблемная как бы сборка переходника, проводки и блока управления. Поставлю другую из коробочки, там, новую, там, поставил новую, тестирую в гараже. Та же самая история. То есть, тоже отрубается, как бы, и глохнет. Вот, думаю, что же за хренотень-то такая. Как бы обратил внимание, что у меня напряжение бортсети, которое видит блок управления двигателя, несколько ниже, чем, ну, я бы хотел видеть. То есть, по идее, у меня оно выше, а он показывает ниже. И тут я подумал, значит, через что у меня проходит этот сигнал, который, соответственно, подвергается измерению напряжения. Да? То есть, проходит он через реле глушения, через основное реле там и проводки. Я думаю, ага, реле глушения, да, и, значит, я его исключу. То есть, откусывать сразу не стал, зачистил провода, то есть, ну, чтобы получить там по сантиметру голой меди, да, вот, скрутил их между собой просто, ну, то есть оно висит, оп, а у меня напряжение поднялось на 0,3 вольта. Ага. То есть, как бы, раз, думаю, неужели показалось? То есть, компьютер подключен в режиме диагностики, мотоцикл тарахтит, просто, ну, ничего не происходит, то есть он не глохнет от этого, ничего, рассоединил, провалилось напряжение.
4: Ну, сопротивление какое-то этого реле, который ты обходишь, нет? Ну,
5: получается, да, у него не должно быть сопротивления, там должны быть медные пятки, которые соединяются без сопротивления. Думаю, о, как интересно. Uh-huh. А что, говорю, думаю, будет, если я там на этом реле на скрученных проводах буду лупить в отсечку? Короче, секунд на 20 его полный газ, он не глохнет, зараза. Думаю, как интересно. А что будет, если я это реле прижму? Ну, то есть оно висит на проводах, да? Прижму в мотоцикле куда-то, чтобы оно там типа не бегало, не болталось, скажем, было закреплено со скрученными проводами, значит, защелкнул между аккумулятором и реле-регулятором, завожу, значит, дрынь-дрынь-дрынь-дрынь, все работает, не глохнет, думаю. А теперь я провода распущу. Ну, то есть, uh-huh. как бы сделаю его работоспособным. Uh-huh. Вот, распуская провода, условно, на 2 секунды мотоцикл глохнет.
4: Мистика.
5: Нет, отнюдь. Оказывается, что в этом долбанном реле от вибрации контакты размыкаются. То есть мотор создает вибрации по раме, по кузову мотоцикла. И, короче говоря, реле от этой вибрации, у меня там использовались контакты, которые нормально замкнуты. То есть, которые подпружинены и замкнуты не от того, что катушка примагничивает язычок, а просто в свободном... Да, пружинка. И получается, что вот эта вот сборка языка с контактами и пружины, она вот от этой вибрации теряет контакт и теряется напряжение, которое идет на блок управления двигателя. То есть, ну, пойди что...
4: А в чем физика процесса?
5: Ну, а физика процесса и вибрации.
4: Ну как, у тебя есть короткозамкнутые контактные группы, они замкнуты, пружина их поджимает.
5: И возникает внутренний какой-то резонанс, который приводит к тому, что пружины не хватает и контакты расходятся.
4: То есть они вибрируют и на какие-то доли там, мгновения там
5: теряется контакт, да. То есть в логе я увидел, что у меня с 14 вольт падало до 6 напряжения. Но опять же вопрос, лог идет с частотой фреймов, ну как бы фотографии, да, там допустим считывание данных с каким-то как бы шагом, да, блок его генерирует с каким-то шагом. То есть возможно, что там в моменте, в какую-то там микросекунду напряжение падало до нуля, ну там полностью разомкнуто было. И получалось, что вот такая вот история. Но на самом деле я был офигительно счастлив, когда я эту проблему поймал, и догадаться наперед, что дело в том, что вот вибрации, которые в мотоцикле как бы естественно имеет место быть, возьмут и разлепятся контакты у реле, мне бы в голову не пришло никогда. Я взял реле, которое впаивается в платы, компактное, потому что мне нужно было совсем слаботочное реле и очень компактное. И получается, что в этой конфигурации оно неудачное. Это реле, которым я дооснащаю определенные модели.
4: Я думал, ты имеешь в виду какое-то отключающее реле в мотоцикле в стоковом, штатное какое-то реле.
5: Нет, это как бы это приблуда, которая позволяет заглушить мотоцикл, нажимая нефиксирующуюся на руле кнопочку глушения. А. То есть бывают на руле кнопочки с фиксацией, типа как тумблер вкл-выкл, да? А бывают, которые там типа без фиксации ты нажал, там контакт замкнулся, отпустил, он разомкнулся. То есть вот для этих вот, скажем так, моделей с этой кнопочкой нефиксирующейся, мне пришлось поставить дополнительное реле глушения, которое размыкает нужные контакты, когда кнопочка нажимается.
4: И что теперь в итоге? Теперь, когда ты знаешь причину, то как-то идет массовый отзыв по всему миру этих комплектов.
5: Ну, я написал, скажем так, тем, кто покупал эти переходники, именно вот в этой версии. Uh-huh. Значит, там трое или четверо мне отписались. А, крутяк, все заработало, типа, Viagra помогла, значит, типа, огонь, все летает. Ну, типа, напиши, когда придумаешь другое решение. Uh-huh. Вот. И как бы понимаю, что мне постепенно надо будет подумать, наверное, над какой-то электронной сборкой транзисторной, которая будет выполнять задачи этого реле, но не будет иметь механических контактов. Вот такая вот у меня произошло, такое произошло озарение и ознакомление, которое, ну, реально дорогого стоит, потому что, ну, скажу, что очень мало людей могли бы догадаться без должных данных и без лабораторных опытов о как бы причине этой неисправности. И
4: ну, она не очевидная прямо, но нисколько.
5: Она не очевидная такая, что всем корешам, которым я рассказывал, они говорили, ни хрена себе ты дал. Как бы это еще догадаться надо, каким путем пройти. Вот. Я, короче, безмерно счастлив и в очередной раз убедился, что основной узел переходника, который там может быть с этим реле или без этого реле, он сам по себе замечательный, и он у всех работает хорошо. И как бы, и с другой стороны, я очень рад за ребят, которые, соответственно, сейчас могут оставить все эти проблемы с заглоханием в прошлом и как бы кататься и получать удовольствие. То есть, на самом деле, очень круто, и я счастлив. Вот. Ой, время уже подходит к концу. Как бы мы что-то разболтались о интересных вещах, о всяких. Обещали рассказать еще про Харлей. Ну, ребята, не переживайте, про Харлей мы расскажем в следующий раз. Там тоже очень интересная история. Это про Heritage 21 года с классным дяденькой Владимиром. Вот. Это пускай будет небольшой затравкой на следующие передачи. Расскажем про эту ситуацию в будущем.
4: Ну, а на сегодня это все. Спасибо большое, Слава, за интересную лекцию и удачи нам всем.
5: Да, без удачи нам никуда. Спасибо, что у меня появилась возможность поделиться своими мыслями и событиями жизни с людьми, которым это интересно.
2: Мастерская Басмача.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: атаки против СССР, который носил название «дропшот», сразу стал анахронизмом. Американские военные психологи отметили, что наряду с восхищением человеческим гением, многие американцы испытали страх перед неминуемой атомной бомбардировкой и высказали предположение, что даже несколько ядерных взрывов на территории США неминуемо приведут к хаосу. С другой стороны, этот запуск советского спутника привел к тому, что в США резко увеличилось внимание к космосу. Было выделено впервые большое финансирование, и космическая программа стала развиваться бешеными темпами. Ну и, наконец, в 1967 году, как раз 4 октября, Международная авиакосмическая ассоциация приняла считать началом новой эры человечества, космической эры, именно дату запуска советского спутника. Парадокс, в это трудно поверить, но «за» голосовали делегации всех авиакосмических держав единогласно.
1: Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Итак, большие мотоциклы, которые приезжают к вам из разных стран мира, преимущественно из Соединенных Штатов и Европы, наверное, да? Или наоборот, или как-то вот Япония?
2: Понял, нет, первое место будет у нас, да, конечно, Штаты, второе место Япония. Так. Вот, Европа и все, что остальное тоже, наверное, на третьем будет месте. Сейчас еще пытаемся рассмотреть вариант Китая и Кореи, но оказалось достаточно сложно это. В Корее какая-то сложная логистика оказалась для мотоциклов. Машины люди возят, а мотоциклы, ну, нашли мы контрагента, который может нам помогать там с документами, с правкой, ну, с карго имеется в виду. Ну, спорное место. По поводу Китая сейчас как раз изучаем. Возможно, сможем еще из Китая возить. Имеется в виду не китайские мотоциклы, а нормальные.
1: А там ты анализировал рынок китайский? Там, конечно, тоже много и Харлеев, и чего угодно, да?
2: Да, да. Но есть... интересно, пробную партию просто заказать. Придут там, не знаю, там 3-5 штучек посмотреть, если они действительно будут нормальные. И тюнинг, который мы видим на мотоцикле, окажется настоящий, а не китайский. Ну, в принципе,
1: они еще могут быть пропитаны идеологией китайской коммунистической партии. Это тоже надо учитывать, да. Посмотреть, нет ли там какой-нибудь пропаганды на нем.
2: И рамен еще, наверное, приедет в кофре. Было бы неплохо, кстати.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Блюз на Моторадио.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
2: Вот радио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Итак, у вас прошло за это время вот это представление модельного ряда,
2: да,
1: этих замечательных мотоциклов. Все прошло без инцидентов, никто не расстраивался, не рвал рубашку на себе, где же я был всю эту жизнь, почему я не знал, что есть такое чудо.
2: Ой, рыдали все. Особенно мы, почему раньше не провели это мероприятие, потому что все очень душевно прошло, очень классная обратная связь. Клиенты супер довольны, нас еще поддержал бренд Лавр, да?
3: Да.
2: Вот, подарили небольшие омывайки для
3: очистителя
2: для визора. Да, для визора. Вот, ребята оказались все супер довольны, такие, ой, как классно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
0: Моторадио. Where rock music lives.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Вы везли туда людей обратно. А может быть, еще и в другие дни. То есть, например, кого-то в четверг, кого-то в пятницу, кого-то в субботу. Я правильно понимаю?
2: Ну, у нас получилось следующее. Мы завозили, с точки зрения самой организации Балтик Ралли, мы завозили часть кастом-зоны и ее же вывозили. С точки зрения перевозки людей

0: В этом году мы были к этому готовы, настроены, что будет то же самое. Ничего не произошло. Вот, не было ни поломок, ну, по крайней мере, к нам с такими звонками никто не обращался, мы никого не завозили, не вывозили, то есть у нас участие с точки зрения перевозки мототехники, оно сконцентрировалось и ограничилось только завозом и вывозом кастом-зон.
1: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: want a good music? Best in the air.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: хорошего настроения.
1: Его никак,
2: прямо несусь сбоку, если косу.
3: Если там аккуратно пройти, то...
4: Хроники путешествий.
5: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня, и я, Наталья Луковникова. Продолжаем наше мотопутешествие по Тверской области. И сегодня я расскажу о церкви, построенной в честь Иверской иконы Божьей Матери, которая находится в деревне Лыкошино. До Октябрьской революции этот храм имел другой адрес. Он находился в Новгородской губернии, уезд назывался Боровический, а село называлось Старая Валдайка. Он принадлежал Новгород епархии и являлся подворьем Валдайского Свято-Езерского мужского монастыря в честь Иверской иконы Божьей Матери. А что ж произошло? Деревня Лыкошино возникла в 1851 году как станция Николаевской железной дороги. И первоначальное название поселения – станция Валдайская. А через несколько лет, в 1863 году, ее переименовали в Валдайку. Но и то, и другое название понятно и логично, потому что деревня стоит на реке Валдайка. Но уже в конце 19 века, когда была построена железная дорога через Благое и Валдай, во избежание путаницы в 1899 году станцию Валдайка и прилегающую к ней деревню переименовали в станцию Лыкошино. И церковь, которая была здесь построена, принадлежала к землям Кранида Панаева. В данную местность Кранид Панаев приехал вместе с двумя своими братьями Валерианом и Ипполитом, как раз в связи с прокладыванием железной дороги. Валериан Панаев был инженером-путейцем и был направлен как раз сюда, так сказать, на работу, на строительство участка Николаевской железной дороги. И если Валериан приобрел поместье на реке Шегринке, то Кранид купил усадьбу в деревне Михайловская, недалеко от Лыкошино, говорят, где-то на расстоянии 2 верст, но усадьба вроде как бы называлась Казинской. Деревни Панаевых считались зажиточными. Здесь были и водяные мельницы, и крупяной завод, и Вальцевский крупчатый завод и так далее. Ну, наверное, потому что они были инженерами. Еще интересный момент, что сюда, в общем-то, в местные леса, которые были богаты дичью, приезжал поохотиться к своим двоюродным братьям Иван Иванович Панаев с женой Авдотьей Яковлевой и другом семьи Николаем Некрасовым. Иван Иванович Панаев был соредактором Некрасова по известному нам со школы журналу «Современник». С его женой Авдотьей Яковлевой даже у них были какие-то общие произведения. Еще из интересного в деревне Лыкошино есть выявленный памятник истории на улице Дачная, дом 5. Это дом, где в июне-сентябре 1915 года жила семья Ульяновых. Ну, собственно, семья Ульянова-Ленина, да? Поэтому, ну, я не могу сказать, что я этот дом посмотрела и нашла, где он, но я остановилась около нескольких руин внутри самой деревни. В общем-то, там есть и совсем руинированные, а есть еще использующиеся здания той эпохи. Например, одно из зданий используется под местный дом культуры. Но, тем не менее, моей целью было посмотреть церковь. Что тогда можно сказать о церкви? До возведения этой церкви Иверской иконы в Валдайке храмов не было, и когда сюда приехал Кранид Панаев, он увенчался в 1850 году в походном храме. А приблизительная дата возведения Иверского храма – это 1883 год. Дается она приблизительно. Соответственно, была создана она по типовому и, как говорят, довольно дешевому проекту архитектора Константина Тона, известного нам уже из истории архитектуры Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что это был действительно типовой и дешевый проект, и можно даже в Ленинградской области встретить такие церкви, построенные по нему и в других областях, Константин Тон был тоже знаком с Кранидом и его братьями, и церковь, построенная из кирпича в русско-византийском стиле, на самом деле деле даже сейчас это выглядит достаточно красиво. Вблизи храмового здания возведи и дом для священника с двумя этажами и другие подсобные сооружения. И в 1894 году на деньги купца первой гильдии Бельтихина Николая была построена в Лыкошино церковно-приходская школа. Он за это был награжден золотой медалью. В общем-то, поэтому до революции деревни братьев, они продолжали быть зажиточными, и кроме вот этой школы, и функционировали там масса лавок, и, в общем, все было хорошо. Когда наступила революция, храм закрыли не сразу, закрыли его в 1930-е годы, и после этого он использовался в качестве склада. С тех пор началось его разрушение, и несмотря на то, что видно, что, может быть, где-то что-то заколачивали во избежание разрушений, сейчас, естественно, уже не сохранились купола, естественно, не сохранились никакие внутренние росписи и никакое внутреннее убранство, то есть кое-где только можно увидеть напольные плитку, ну, собственно говоря, и все. Но выглядит это очень красиво. Поэтому, если вы путешествуете где-то недалеко от Валдая, я вам рекомендую заехать в Лыкошино, посмотреть эту церковь и побольше походить по самому Лыкошино, потому что там тоже есть много интересного. И, в общем-то, село оставляет некоторое впечатление, историческое впечатление о том, как выглядела, как функционировала деревня того времени и что с ней произошло потом. Но, по крайней мере, вот это вот ощущение вы там точно получите. А на этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, с рассказом о деревне Лыкошино и церкви Иверской иконы Божьей Матери Пресвятой Богородицы. До новых встреч, конечно же, на Моторадио. Всем пока.
2: Ты его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если
3: касаться. Если там аккуратно пройди, то...
0: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 4 октября 1957 года, когда в СССР был произведен успешный запуск первого в мире искусственного спутника Земли, весь мир слушал его победное бип-бип. Мир ликовал. Космическая эра человечества началась. А военные во всем мире в этот день поняли, что расстояний больше нет, и понятие глубокого тыла просто перестало существовать. План атомной атаки против СССР, который носил название «Дропшот», сразу стал анахронизмом. Американские военные психологи отметили, что наряду с восхищением человеческим гением, многие американцы испытали страх перед неминуемой атомной бомбардировкой и высказали предположение, что даже несколько ядерных взрывов на территории США неминуемо приведут к хаосу. С другой стороны, этот запуск советского спутника привел к тому, что в США резко увеличилось внимание к космосу. Было выделено впервые большое финансирование, и космическая программа стала развиваться бешеными темпами. Ну и, наконец, в 1967 году, как раз 4 октября, Международная авиакосмическая ассоциация приняла считать началом новой эры человечества, космической эры, именно дату запуска советского спутника. Парадокс, в это трудно поверить, но «за» голосовали делегации всех авиакосмических держав единогласно.
2: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Блюз на Моторадио.
1: октября во вторник на сцене концертного зала Колизей-арена долгожданная программа «Посвящение Тони Беннету». Программу представит Илья Луштак, вокалист из Нью-Йорка, струнный оркестр и оркестр филармонии джазовой музыки. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения американского певца, крунера, итальянского происхождения, получившего множество наград, в том числе 20 премий Грэмми. В программе прозвучат популярные песни из репертуара легендарного певца.
2: Группа «Битлз» на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
1: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера. Вы слушаете Моторадио. Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: хорошего настроения.
1: Applejack. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Да, в эфире программа Apple Jam с виниловой пластинкой альбома Пола Маккартни, который называется New. И вот я прошу вас обратить внимание на вот обложка, конверт New. Вот так он выглядит. Вот так он выглядит с другой стороны. С той стороны он красненький, с этой стороны синенький. А вот так выглядит разворот. Тут тексты песен. В общем, казалось бы, ничего особенного. Такой вот кислотный неоновый дизайн. Но к альбому New прилагается совершенно замечательный, шикарнейший, толстеннейший буклет. На то это и виниловое издание. Внутри, как вы понимаете, как в любом буклете, огромное количество замечательных фотографий. И что самое главное, текст. Текст, где Пол Маккартни и группа, которая играет с ним вот уже на протяжении... Боюсь даже сосчитать, скольки лет, ну, собственно, с альбома Driving Rain. Вот столько группа стабильная в одинаковом составе играет вместе с Полом Маккартни. Это, конечно же, не Wings, я имею в виду формально по составу. Это гитаристы Брайан Рэй и, соответственно, Расти Андерсон. Это барабанщик Эйб Лабуриал и клавишник Пол Уикс Уикинс, единственный человек, который играет с Маккой вот уже с 88 года. Здесь же в буклете приведены инструменты, рекордеры, пленочные, ленточные, аналоговые, на которые писался этот альбом. Представляете, альбом писался полностью на аналоге, а не на цифре, и поэтому слушать его тоже нужно, просто необходимо слушать его с аналога, то есть с винила. Пианино, вернее, рояль марки Steinway, огромное количество гитар, принадлежащих Полу, в общем... Все, что имело отношение к альбому New. Давайте начнем с текста, который прилагается к этой пластинке. Что Пол Маккартни хотел нам с вами сказать? У меня есть совершенно замечательный перевод, сделанный девушкой по имени Олеся, по фамилии на данный момент Куцевич. За что Олесе огромное спасибо и просто земной и неземной поклон тоже. Итак, читаю перевод того, что сказано в этом буклете Маккартни. Потому что там будет, кстати, потом текст, все, что говорила группа Пола. Тоже очень интересно, что музыканты говорили по поводу записи этого альбома. Ну так вот, Пол обращается к нам. «Дорогой ты», — говорит Пол, ну как бы обращаясь конкретно к каждому тебе. «Дорогой ты, сожалею, что не вернулся раньше, был занят. Но песни новые нуждались в том, чтобы быть записанными. Некоторые пришли ко мне после того, как я забросил свою младшую дочь в школу. С чашкой чая в одной руке и гитарой в другой я провалился в черную дыру музыки. И несколькими часами позже приветствовал прибытие новой песни. Некоторые из них пришли как позднее вечернее вдохновение, когда я играл на старом пианино отца, который он купил в ливерпульском магазине папы Брайана Эпштайна». Другие появились в студии звукозаписи как результат импровизации с инструментальными слоями, как с горячей сковородки. Пара из них прибыли во время моего выходного отдыха, когда я прохлаждался в потоках кондиционированного воздуха, в то время как снаружи било солнце. Как только песни уже были у меня, я начал интересоваться, с кем бы я мог их записать. Я оглянулся по сторонам на продюсера, чья работа меня восхищает, и организовал встречу с ним. Идея была в том, что один из них прикипит душой, и мы закончим песни вместе. Но по факту я наслаждался работой со всеми ими. По разным причинам. И завершил альбом вместе с четырьмя продюсерами. Мое единственное беспокойство было в том, что записи не сочетаются друг с другом. Но я осознавал не только тот факт, что я сам как исполнитель удерживаю их вместе, но и то, что треки альбомов Битлов тоже часто экстремально отличались друг от друга, но это срабатывало. Для начала я встретился с Полом Эпфортом, чья студия в то время находилась над магазином на Лондонской улице. Он сказал мне, что у него есть идея, которую ему кажется мы сможем развить. Он взглянул на одну из гитар в студии и сказал: «Мне интересно, что таит эта гитара?» Я начал что-то наигрывать на пианино, в то время как Пол сел за барабанную установку. Гитара подкинула нам риф, и довольно быстро у нас появилась первая часть начального трека «Save Us». Мы продолжили запись песни «Queenie Eye», которую я основал на воспоминаниях о традиционной уличной игре, в которую играл ребенком в Ливерпуле. В другой день мы использовали похожую технику, чтобы поладить с песней «Дорога», закрывающей альбом. Затем я зацепился за Этана Джонса, сына моего друга Глина Джонса, с которым я работал над записями «Beatles» и «Wings». Этан сильно заросший, абсолютно бородатый мужик из Гластенбери, с которым мне было легко, и у меня было чувство, что его стиль больше подходит к моим акустическим песням. Мы вернулись на студию Abbey Road и довольно быстро записали «Hosanna». Позже в моей студии в Сассексе мы записали «Early Days», основанную на моих воспоминаниях о временах нашего развития с Джоном, еще до появления «Битлз», когда мы только начинали. Это было здорово, работать с молодыми продюсерами, чьи подходы были такими разными. У них была одна цель, но разнообразие их рабочих подходов давали записям свежесть и энергию. Вместе мы создали больше треков, чем включили в альбом. Без сомнения, они будут представлены где-то раньше или позже.

Шикарный, на мой взгляд, трек, абсолютно. И правда я вам скажу, что с винила пластинка альбом звучит абсолютно по-другому. Многие мне ставят в укор, что, ну, все равно же запись идет оцифрованная в эфир, все равно же она идет в формате MP. Так-то оно так. Но сами посудите, когда вы слушаете первый раз оцифрованный сигнал аналоговый, ну, во-первых, он уже звучит изначально по-другому, аналоговый сигнал с пластинки, нежели вы слушаете перецифрованную цифровую запись. Есть все-таки небольшая, но серьезная разница. Продолжаем. Что говорит Пол на страницах этого буклета, обращаясь к нам с вами? Что он рассказывает об этом альбоме? Итак, о продюсерах. Марк Ронсон, модник и великий продюсер, был моим другом, но я с ним раньше никогда не работал. Он был диджеем на нашей с Нэнси свадьбе и держал нас тогда в ритме до раннего утра. Так что мне уже нравилась его энергия, я знал и любил его записи с Эми Уайтхаус и другими. Мы встретились в моей студии в Сассексе и начали с песни, которую я записал тем утром в предвкушении нашей первой совместной работы. Мы продолжили с песнями New и Alligator. Потом закончили их в нью-йоркской Avatar Studios. Как и другие продюсеры, я работал в студии с неутихающей энергией, был силен и невероятно наслаждался. Джилл Мартин был тем человеком, с которым я был довольно хорошо знаком, как с сыном Джорджа Мартина, нашего величайшего продюсера Битлз. Я знал его еще тогда, когда его самого и в проекте не было. Наблюдал, как он рос, видел его проявление как человека, с которым очень многое сделал для альбома Битлз «Love». Мы работали с ним вместе над музыкой для Олимпийских игр и записали песню для новой видеоигры «Банги». Я спросил его, не против ли он поработать со мной над некоторыми моими песнями. Он согласился, и мы вернулись в Wire Lyndhurst Studios на севере Лондона и сложили On My Way to Work и I Can Bet. Затем мы набросали все песни, все песни в Лос-Анджелес, где у нас было две комнаты в Hanson Studios, и сделали финальный микс всего, глядя на лягушонка Кермита у центральных ворот. В одной комнате Марк Спайк Стэнд сводил песни. Мы уходили по коридору в другую студию, только убедившись, что музыка абсолютно готова для Спайка для сведения. Как только мы были абсолютно довольны треком, мы отдавали его Спайку для доведения до готовности. Затем мы слушали, что Спайк сделал, вносили некоторые необходимые поправки, возвращались в другую комнату и заканчивали очередную песню. Иногда, как в случае с Apricate и Looking at Her, мы сочиняли и записывали новые дополнения, чтобы Спайк нам это состряпал. Это был большой кайф, и атмосфера была наполнена позитивом. Затем пришел период принятия многих сложных решений, чтобы включить и что выкинуть из альбома. В каком порядке треки будут проигрываться? Последние решения были приняты, и мы сыграли финальный вариант альбома для друзей, которые к нам зашли. Теперь наша менеджерская команда тоже знала, что мы решили. Когда было все на месте, записи отправили в Sterling Sound в Нью-Йорке, чтобы быть записанными для нашего наслаждения. Мы вложили в этот альбом много энергии и сил. Тяжелый труд? Вовсе нет. Мы не работаем над музыкой, мы ее играем. Всем привет, с любовью, Пол. Вот такое обращение сделал Пол нам, слушателям, с страниц буклета альбома New. Продолжаем слушать. Вторая песня, вот тот самый Alligator.

Я, как всегда, благодарю за уточнение и коррекции в чате по невнимательности свойственной мне. Я неправильно назвал песню. Конечно же, она называется «Appreciate». Ну, вот так вот бывает. И невнимательность. А еще бывает, что петербургский мокрый климат доставляет ужасный першинг в горло. Просто жуть какая-то. Влажность практически 100%. Да, как работать? Трудно. Но будем работать даже из нашего мокрого петербургского климата. Продолжаем. То, что сказал Пол по поводу альбома, мы уже слышали. А вот что говорят музыканты Пола Маккартни, собственно, Расти Андерсон, Брайан Рей и Пол Уикс Уилкинс, и, конечно, Эйб Лабориал. Некто Дон Летс берет интервью у музыкантов, и они отвечают на его прямые вопросы. Итак, Дон Летс спрашивает: «Когда вы поняли, что Пол хочет делать новый альбом?» Расти Андерсон: «Ну, он вроде как занимался этим какое-то время. До этого был записан Memory Almost Full. И вот я с Полом уже лет 12 работал, и команда примерно столько же существовала. Но с того момента еще прошло время. Он играл нам периодически какие-то песни. Мы в джемах песни исполняли, но эту запись он заставил ждать». Это сказал Расти Андерсон. И я еще вчера, когда посмотрел этот текст, подумал, что мне нужно читать текст примерно как в передаче «Топ Гир». Расти Андерсон, например, говорит: «Ну, вот еще как занимался этим какое-то время». А потом Эйб Лабориал, например, должен говорить: «Интересно, что за 11 лет, которые я трусь с этой группой, я усек вот что». Вот так вот на 3 голоса или на 4 по-дурацки я должен читать их текст. Нет, буду нормально. Так вот, да, Эйб Лабориал, барабанщик, говорит, что «Интересно, что за 11 лет, которые я трусь с этой группой, я усек вот что». Они сленгом говорят в переводе. Мне переводчики об этом указывали. Поэтому этот сленг, он соблюден в этом прекрасном переводе. Пол все время думает, что бы еще замутить. Он не всегда знает, как и зачем, но он постоянно творит. Это потрясающе. Даже когда он уминает фруктовый салат, он нажевывает мотив. У него что-то крутится в голове. Короче, я сначала прослушал пару песен, что он там затеял. Кажется, первым продюсером, к которому он пошел, был Пол Эпфорд. Он сыграл мне пару набросков этих песен. Из первой получилось «Save Us», из второй «Queenie Eye». Мне буквально крышу снесло. Потрясающая энергетика. Так все живо. Пусть оно даже сырое, все равно можно было увидеть, чего он хочет, разглядеть, каким это должно быть. Я узнал, что он продолжал это дело, когда мы гастролировали. Я услышал об этом в самолете. Не помню даже, куда мы летели, а у него «Check it out» в наушниках из iPad'а. Я послушал, это готовилось к новой записи. Корреспондент спрашивает: «Вы знали, каких продюсеров он привлек к этому альбому? И что, по-вашему, они принесли?» Пол Уикс Уикинс отвечает, клавишник: «Я знал, что он рассматривает разных продюсеров. Он всегда держит нос по ветру. И то, что они работают по-разному, наверное, его заставило смотреть на вещи иначе, чем раньше. Когда вы собираете команду, чтобы работать в студии, надо устанавливать рабочие отношения, приспосабливаться. Он привел Пола Эпферта, Джайлза Мартина и еще Этана Джонса. Все они работают по-разному. И ему приходилось как бы переодеваться. Этан и Пол вместе работали над запуском всех записей. Это был этакий органичный тандем в студии вместе с инженерами, с настоящими инструментами. Они сидели по старинке с двумя гитарами, или Пол один пытался ловить вдохновение. Студия не только нужна была, чтобы собрать треки, соединить части, обработать на современной аппаратуре. У Этана олдскульный стиль, старая школа. Это еще от его отца, когда главное — исполнение, чувство. Вот что для Этана превращается в песню». Давайте слушать третий трек. Вот тот самый «On My Way to Walk».

релиз альбома состоялся 14 октября 2013 года. Продолжаем зачитывать вам интервью с командой Пола Маккартни, которая участвовала в записи этого альбома, с группой Пола Маккартни. И вот что говорит гитарист Брайан Рэй. Он говорит о продюсерах. Конечно, они различаются и как люди, и они различаются по стилям. Мне, лично мне, Марк Ронсон, по мне, привнес эдакое молодежное, чувственное ретро. Очень мелодичное, только стилизованное. И он четко представлял, что хотел услышать в итоге, так мне кажется. Судя по тому, что он нас записывал и как он нас записывал. Этон больше любит естественное звучание, так называемое «sing and play». И в то же время немного мальчишеское. Он хотел записывать естественный голос Пола, и получилось здорово. Пол Эпфорд, как я думаю, хотел сочинять и записывать вместе с Полом во время работы над альбомом. Начинать с готовых песен его не так тянуло. Так что у каждого был свой подход. Джайлз Мартин, классический бенд-продюсер, который все выстраивает, ну что называется, от основания. Звучание песни, тональности, темп и прочее. Что мы делали с Джайлзом? Создавали снизу вверх от барабанов, от бочки барабанов и до тамбурина. То есть сначала выстраивался барабанный трек, потом записывался бас и так далее, строилась песня. Расти Андерсон дополняет. Пол очень интересно работал. Он взялся за дело с разными продюсерами, потом подключились мы. Отработали и записали несколько песен. Помню, записали Нью с Марком, дело было в Нью-Йорке. И я про это забыл. Это первое, что мы сделали. Проследить это сложно, потому что делается все совсем не в этом стремительном стиле. В смысле, так пишем, теперь в тур и теперь отдыхаем. Тут все вперемешку. Но мы записали несколько песен с Марком и в конце концов сделали новый трек. Много записали также с Джайлзом Мартином. Может быть, больше всего, поскольку он стал исполнительным продюсером под конец или на полпути и склеил все вместе. Продюсеров было достаточно. С Полом Эпфордом мы, считай, не работали. Работал Маккартни. И это было прикольно. А вообще работать с разными людьми было очень круто. Слушаем дальше. Четвертый трек — это вот та самая знаменитая Queen.

Красота. Ну, действительно, красота. Если спросить мне себя самого, чем отличается звук аналоговый, звук с пластинки принципиально от звука с цифрового носителя? Во-первых, выделены низкие частоты, очень мощно звучит бас и все, что работает в нижнем регистре. Нет перекоррекции по верхним частотам, чем грешат оцифрованные записи, некачественные оцифрованные записи. То есть звук... предельно естественный, на мой взгляд. Продолжу. Продолжу зачитывать информацию, которая есть на буклете этого альбома. Мы сегодня говорим про альбом New, вышедший 14 октября 2013 года, крайний альбом Пола Маккартни. Итак, Abe Laboriel, барабанщик. Я бы сказал так. Пол хотел зацепить одного продюсера, чтобы с ним работать, и решил попробовать четверых. И все они так ему понравились, что выбрать он уже не мог, потому что каждый привносил свой дух, свои штучки, и каждый из них заставлял Пола раскрыться по-новому. Я раньше не работал с Этаном, но, как объяснил Пол, и как оказалось на записи, он привнес нечто красивое, задушевное, очень тонко подходит к аранжировке. А Эфорт придал весомость, энергию, немного тяжести. Марк под конец добавил клевую танцевальность, и Джайлз собрал все воедино. Он это умеет. Он не только знал, как Пол звучал в прошлом, но и как он будет звучать в будущем лет через 50. Хватку у него была что надо. Кстати, действительно, я вот сейчас слушаю в наушниках эту пластинку и могу сказать, что есть схожесть звучания, например, пластинки Love, которую делал...

саунд-продюсер Джайлз Мартин, сын Джорджа Мартина, и звучание альбома New, они правда похожи. Складывается впечатление, говорит интервьюер, что он приходил в студию с полностью готовыми идеями. Я вот думаю, насколько сложно представлять идею Пола Маккартни, рассчитывая, что он возьмет ее за основу. Клавишник Пол Уикс Уикенс. В студии он всегда открыт для любых идей. Мне кажется, разные продюсеры задали разные стили работы. С Сеттоном они писали просто гитару и смотрели, как мы можем улучшить песню. С Полом Эпфордом и другими мы работали в духе «Ну-ка, давай-ка погромче и посмотрим, что получится». Когда по такому принципу работаешь, набрасываешь все подряд, а потом смотришь, что из этого выкристаллизовалось. Расти Андерсон. Я потом заметил, что Пол столько раз в 60-х годов в таком участвовал и всегда оставался на острие событий. Он действительно создавал своего рода основу, и надо было держать уровень. В смысле мастерство само по себе требует сосредоточенности, ведь у него потрясающее чувство мелодии. Хочется сохранить то, что он создает. И как это здорово, когда все горят. Мы, ну, в смысле, творчески. Мы все стремились попасть в унисон, делать одно дело. И барабанщик Эйб Лабурел. В нашей общей работе лучше всего то, что в группе никто не боится предлагать идеи. И в то же время не обижается, если что-то не проходит. Мы общаемся, идей у всех много, и опыт большой. Не такой, конечно, как у Пола, но все-таки. Мы записываем все самостоятельно. Все думают не только о своих инструментах, зато в студии выкладываются по полной. Самое время. Никто ничего такого не замышляет. Все знают. Пусть все идет своим чередом. А когда все вокруг главные, от этого только проблемы. Мы еще и учимся. Учимся не молчать, если можешь помочь и что-то добавить в музыку. Для нас главная музыка, а не профессиональные амбиции. И это помогает искать лучшие решения, добиваться отличных результатов. Последняя песня на первой стороне называется, собственно говоря, «New». Песня, давшая имя пластинке.

Мы с вами прослушали первую сторону альбома Пола Маккартни «New». Какое же это удовольствие, дамы и господа, произнести фразу «Настало время перевернуть пластинку». Такое возможно только с виниловым изданием. Сказал бы я, например, слушая CD, а сейчас мы перевернем диск, взял бы и перевернул. Итак, настало время мне перевернуть виниловую пластинку. Итак, продолжаем слушать то, что рассказывают музыканты группы Пола Маккартни, а это гитаристы Расти Андерсон и Брайан Рейн. Брейн, какой Рейн, все время N хочется добавить. Брайан Рей. Он как Мэй, только с буквой R. Ну, играет примерно так же, только с буквой R. Соответственно, клавишник Пол Уикс Уикенс, старейший из этой группы музыкант, который не по возрасту, а который дольше всех играет с Полом Маккартни, еще с 88 года. И прекраснейший барабанщик Эйб Лабориал. Он, кстати, не только барабанщик, он прекрасный пианист и вокалист, мультиинструменталист. Ну, все музыканты в группе Пола Маккартни мультиинструменталисты. Итак, интервьюер Дон спрашивает: расскажите подробнее, как проходит работа над треком с Полом. И вот Брайан Рейн. Рей. Брайан Рей. Вопрос интересный, потому что, как вы знаете, я играю на басу, а он на клавишных или на гитаре. А я играю на гитаре, когда он на басе. Или акустическая 12-струнка, веду ритм. То есть все время играю на том, на чем не играет Пол. В студии все несколько иначе. Когда делается запись, всем хочется, чтобы Пол играл на басу, потому что его бас лучший в истории рок-н-ролла. В этом он мастер. Он недавно Пол стал делать базовый трек, когда я играю на клавишных или на гитаре, чтобы потом наложить бас. Это чтобы не менять потом мой бас на его. Так что в разных песнях получается по-разному. И вот Эйб Лабориал. Обычно запись начинает Пол. Он приносит трек на том инструменте, на котором его записал. Неважно, на клавишах или на гитаре, хоть на мандолине или на укулеле. Он показывает нам записи, мы решаем, что, кто на чем будет играть, когда понадобятся инструменты, чтобы сделать основу. Задать темп, создать атмосферу. Идет процесс деконструкции до первоосновы, до ударных. Потом добавляется бас и прочее понемногу. Местами вокал. Это очень гибкий процесс, он проходит через множество стадий. Часто мы что-то собираем, а затем снова разбираем. Что-то может пойти не туда. Это живой процесс. И здорово, что мы можем им заниматься, что на нас никто не давит. Нет, надо вот так, у нас сроки горят. Мы работаем столько, сколько было нужно. И потом уже определяли дату релиза. Слушаем вторую сторону. И вот сейчас как раз та самая песня «Appreciate». Кто бы мне сказал, что это означает?

Я вижу ваши переводы appreciate, оцени. Если бы я был политическим обозревателем времен Советского Союза, я бы сказал примерно следующее. Обнищавший Пол Маккартни в песне appreciate, оцени, как бы обращается к оценщику в ломбарде, когда приносит ему свою раритетную бас-гитару и поет оцени, оцени. Ну, вот как-то так. Итак, продолжаем. Продолжаем слушать интервью, взятое у музыкантов группы Пола, по поводу записи вот этого самого альбома. Интервьюер Дон спрашивает. Опишите нетипичный день в студии. Расти Андерсон. На студии Хэнсон в Лос-Анджелесе были такие двери с кнопками, как в сериале «Star Trek. Звездный путь». Это очень необычно. Знаете, когда... Начинается. Несем всякую пургу, пьем чай, расслабляемся. Пол обычно показывает, что у него в записной книжке и что нужно сделать для продюсера. Потом быстренько отправляется в город. Так было, когда мы впервые встретились с Полом в 2001 году и работали над альбомом Driving Rain. Мы познакомились и уже где-то через полчаса записывали музыку, вместе играли. Это потрясающе сближает. Если вы музыкант, совсем другое взаимоотношение. Что, если мы сидели бы просто и смотрели молча друг другу в глаза и разговаривали? В этом смысле мы счастливчики, и всем от этого комфортно. Мы все годами играли музыку, занимались этим профессионально, и это прикольно. Проводить так время здорово, Дон спрашивает. Поговорим о стихах. Меня поразил оптимизм этого альбома. Пол словно переродился. Расскажите, как он писал слова? Уикс Уикенс отвечает. В этом альбоме он много работал над текстами. Иногда переделывал их. Многое было навеяно прошлым. Он пишет, когда находит вдохновение. Но тут, когда он начал работать с разными людьми и увидел, как все складывается воедино и получается действительно хороший альбом, мне кажется, он пересмотрел некоторые акценты, чтобы в песнях был наиболее точный посыл. Это не так просто, если вы что-то уже написали и считали, что это дело сделано. Это неровный процесс. Многие думают, что это фабричное производство. Проби мясо, сделай колбасу. Состряпай песню, выпусти ее на CD. А все совсем не так. Это очень гибкий процесс, за который нужно браться по-разному. И вот Брайан Рэй дополняет. Мне кажется, он счастлив, что женился и вновь радуется любви. Это видно в его стихах. Для Пола любовь важный стимул. Она ему нужна. У него очень откровенные стихи. Он всегда честен, и мурашки бегут, когда слушаешь такие песни, как Alligator. Слова такие откровенные. Ему нужны надежные отношения, чтобы он мог показать зубы. Если выдался неудачный день, и если он чувствует, что может показать себя с такой стороны, публика это ценит, это круто. В новом альбоме можно включить сколько угодно песен. Рассуждать о том, насколько ты их понимаешь, знать все тексты наизусть. Но даже в том, что внешне кажется новым, есть ретро-поп-звучание, но слова совершенно новые. Человека в 71 год новая жизнь. С ним не просто происходит нечто новое, он сам другой. На моей памяти он постоянно возрождается, музыка возрождает его душу, и он искренен, когда говорит о новой жизни. Слушаем альбом New 2013 года выпуска, 2013. И вот Everybody Out of There, Everybody Out There. Вторая песня на второй стороне пластинки.

замечательно потрескивает винил. Итак, дадим слово Расти Андерсону. Полу свойственна определенная открытость, и кажется, что он переносит ее в песни, даже не знаю. Все от открытости. Вряд ли он хочет казаться иным, чем он есть на самом деле. Тексты — особая штука, потому что это больше, чем просто тексты. И музыка, и слова должны дополнять друг друга. Его тексты достаточно глубокие, в них и лиричность, и разнообразие. Но пишет их один и тот же человек, и это слышно, это его взгляд. Эйб Лабориал дополняет. Это было вскоре после того, как Пол записал сольный альбом Пол Маккартни. Он выпустил Kisses of the Bottom, в основном с каверами и парой написанным им новых замечательных песен. А до этого был проект The Fireman. Но здесь подход к текстам намного больше похож на поток сознания. Мне кажется, когда мы вместе делали эту запись, Пол действительно говорил о сокровенном, от чистого сердца. Ему пришлось пройти через очень многое за последние 6 лет, не говоря о 50 годах исполнительской карьеры. У него была любовь, утрата, новая любовь и все прочее. И все это нашло отражение в творчестве. Появилось много красивых вещей. «Расскажите, — спрашивает Дон, — вкратце, кто такой Марк Спайк Стэнд? Какова его роль в проекте?» Уикс Уикенс отвечает. «Он известный мастер по сведению. Спайк сводил все треки, пропустил их, так сказать, через свое ухо. И получилось не 5-6 индивидуальных версий, а единое целое, законченное звучание. Это главное. Ведь можно сделать естественное звучание, можно компьютерное. В одной записи может быть много всего. И потом над альбомом работали и Спайк, и Джайлз, и Пол. Постоянно все придумывали. Очень важно было найти непредвзятого слушателя, который мог бы услышать то, о чем мы не думали. Потому что, когда ты занят своим треком, ты уходишь в него с головой, а со стороны тебе могут подсказать такой взгляд, который тебе и в голову не приходил». Расти Андерсон дополняет. «Его задача была свести все, что исходило от разных продюсеров. И мне кажется, альбом получился целостным. Пол очень многосторонний исполнитель, но Спайк справился со своей задачей, и звучание получилось цельным». Эйб Лабориал. «Было много отличных идей, много веселых моментов, хорошие аранжировки, вокал, потрясающие мелодии, тексты, партии. Но я не был уверен в результате, пока не прослушал микс Спайка Стэнта. Он, можно сказать, открыл всем глаза и сделал это замечательно. Мы над чем-то работали, когда он в соседний аппаратный сводил. Мы пошли послушать. Дай бог памяти, не помню, какая была песня первой, но мы переглянулись, словно говоря друг другу. Вот это да. Как мы все это сделали? Так ясно, радостно, старались не зря. Так что первое прослушивание всех воодушевило». Итак, слушаем то, что воодушевило музыкантов. Третья песня второй стороны.

Продолжаем. Продолжаем интервьюировать музыкантов группы Пола Маккартни. Дон задает вопрос. Мне особенно понравились в альбоме отголоски Beatles и Wings, а еще много от The Now, например, Appreciate. Расскажите, как Полу удается оставаться собой, одновременно идти вперед? Пол Уикс Уикенс отвечает. Ну, думаю, Полу нравится шагать в ногу со временем, но только если в том, что действительно хорошо. Гнаться за чем-то либо, пытаться подражать, быть современным ни к чему. Ты просто делаешь свое дело в согласии с собой и с сегодняшним днем. В этом альбоме, как ни в одном другом, мне кажется, он позволил себе двигаться во всех направлениях. С Этаном, например, когда он записывал только одну гитару, ему было все хорошо знакомо, он чувствовал себя как рыба в воде. Просто сидел и пел под гитару, как делал многие годы. Вместе с Полом Эффордом они петлей запускали ударные или добавляли клавишные. Нечто похожее уже было на проектах The Fireman. Но он может позволить себе поддаться какому-то влиянию в современных темах, например, в Appreciate. И с гораздо более современным звучанием, вместо повторяющейся темы на гитаре. Он способен и быть собой, и поддаваться влиянию, и пользоваться всем этим на свое усмотрение. Расти Андерсон. Вот эта песня, например, «Бузуки». Я наигрывал ее карандашом по струнам, когда он вошел. Когда работали над нею, я играл по нотам, а он взял два карандаша и стал задавать ритм. Такой у нас получился инструмент. Самим понравилось. Постоянный поиск — это всегда новый звук. Пол рассказывал, что во времена Beatles у них было правило не делать в новых альбомах того, что они уже использовали в предыдущих. По крайней мере, не повторять один в один. Вы можете слышать, что звучание все время развивается. Наверное, у него в характере постоянный поиск нового звука, новой манеры игры. И это слышно, что какая-то тема напоминает другую. Он будет все время ее переделывать, пока она не зазвучит самостоятельно. Он найдет средство, будь то какой-нибудь модуль или инструмент, или необычная манера игры. Дон спрашивает Пола Уикс Уикенса. Уикс, вы с Полом почти 25 лет. Отличается ли работа над этим альбомом от того, что он делал раньше? Ну, не знаю, есть ли разница. Он раньше работал с несколькими продюсерами. Первым альбомом, на который я пришел, был «Flowers in the Dirt». И его делали несколько продюсеров. Так что, наверное, отправляясь в студию, он открыт ко всему. У него есть свое представление, но он открыт переменам, влиянием. Готов прорабатывать разные струнные, даже целый оркестр, если это что-то даст. В своем деле он как рыба в воде. Слушаем дальше «Рыбу в воде». «I Can Bet» — вот та самая песня, один из хитов, часто транслируемых с этого альбома, с альбома «New» Пола Маккартни, образца 14 октября был релиз, октября 2013 года.

снова обращаюсь к носителям языка, к тем, кто во рту носит английский язык. Вот I can bet, как можно перевести, потому как было много разных версий от местных живущих людей, но я вразумительный так и не получил. С удовольствием услышу перевод. Продолжаем интервьюировать музыкантов посредством господина Дона. Он спрашивает, был ли оркестр в альбоме New, и Пол Уикс Уикенс отвечает: Маккартни способен экспериментировать во всем, и что бы он ни делал со струнными, с духовыми, и в этом альбоме, и в предыдущих, он это умеет. И может пользоваться тем, что другим не дано. Он может сказать: попробуем настоящие струнные, а если не понравится, не будем их использовать, или используем только фрагмент, или изменим что-нибудь, или с чем-нибудь соединим. В общем, он открыт для экспериментов всеми доступными способами. Вопрос Дона. Что вам больше всего запомнилось при записи New? Брайан Рэй отвечает. Мы устроили в студии Hanson небольшую фабрику, где был большой зал D, предназначенный для записей. Мы со всем своим скарбом, включая мелотроны, клавикорды, гитары, в том числе 12-струнные, цимбалы, стиральные доски, там работали. А в другом помещении, дальше по коридору, была микшерская. Микшерская. Мне больше всего запомнилось, как я выхожу после записи отдохнуть и послушать, как Спайк Стэнд успел свести последнюю песню, которую мы записывали пару дней назад. Так и сную между этими двумя мирами. Этап выращивания и этап, на котором появляется законченная вещь. Еще запомнилась дружеская атмосфера и шутки в студии. И так мы и тусовались. Расти Андерсон продолжает. Сложный вопрос. Столько всего. Много было хорошего, такого, что бодрит и гонит студию. Но запись очень долгий процесс. Так что если просто ходить смотреть, это очень быстро надоест. Зато если вы чем-то заняты, другое дело. Ведь работа есть у всех. Звукоинженеры пытаются настроить микрофоны, подобрать нужное оборудование и все. Всякое такое. Существует много разных технических средств для работы с текстами песен, для аранжировок. Все что-то пробуют, все что-то проверяют. В основном, если пришли в студию, то это надолго. Я к этому привык, нет никаких проблем. И Abe Laboriel. Для меня этот альбом — современная отфильтровка из того, что Пол делал в прошлом. Там немного от Beatles, немного от Wings, немного сольного, тоже прошлого. Все это сложилось вместе в альбоме. Он почти что напоминает мне белый альбом Beatles. Или нечто такое, в чем есть немного от Пола, немного от Джона, немного от Джорджа или от Ринга. Ведь у каждого из них были звездные мгновения, и кажется, что в этом альбоме Пол в такие же мгновения раскрывается с разных сторон. Все сложилось вместе, и появился альбом New. Ну и Дон напоследок спрашивает, ну а что же дальше? И Пол Уикс Уикенс отвечает, дальше? Дальше альбом разойдется, будем играть концерты. Это же так здорово, исполнять новые песни. Мы выпустили новый альбом, он хороший. Наверняка его хорошо примут и здорово будет исполнять эти песни. Это как снежный ком. Чем больше людей его слушают, тем больше знают. Песни начинают узнавать, и у них появляется собственная жизнь. До известных пределов, конечно. Итак, слушаем предпоследнюю песню на пластинке Пола Маккартни и его группы «Альбом New». Песня называется, собственно говоря, «Looking at Her».

Вот такая красота. Есть, конечно, хитрость на альбоме Пола Маккартни, потому что он явно содержит дополнительный скрытый трек. Давайте сейчас послушаем песню, которая называется «Road». А вот дальше, на пластиночке еще есть один трек, до которого мы, конечно, тоже доберемся, но который не указан на самом альбоме. «Road» числится последней песней. Это альбом Пола Маккартни «New», и я искренне и от всей души благодарен Олесе Куцевич за очень точный и своевременно предоставленный блестящий перевод. Она была полноценной участницей сегодняшней «Жукофилии». Слушаем песню «Road».

0: Вот мы и стали свидетелями его. Вы, в смысле, прослушали только что альбом Пола Маккартни 2013 года. Но чу, нас ожидает тайный, скрытый трек. Да, битловские штуки от Пола Маккартни, а как же без них? Битлз всегда чем-то таким и отличались от всех остальных, что все время что-то такое вворачивали в свои альбомы неожиданного. И вот трек, который не заявлен нигде, а называется-то, собственно говоря, он «Scared». Дополнительный, как бы вот назовем его так, дополнительный трек на альбоме. Издания разные этим не ограничивались, поскольку виниловое издание не может включить бесконечное количество треков, которые были записаны во время вот этой самой сессии, сессии альбома New. На делюкс изданиях цифровых есть песня Turned Out и еще одна песня Get Me Out of Here. И говорят, что на японском издании планировалась песня Struggle также быть включенный. Ну и музыканты сами говорили, что они записали значительно больше материала, нежели вошло в пластинки. У Пола всегда так. Песен очень много, и если потом... Ну это и хорошо, когда потом будут собираться и составляться всякие компиляции и коллекции полные Пола Маккартни, можно будет еще пластинки, я думаю, три как минимум собрать и выпустить вот таких полноценных альбомов песен, которые никуда не вошли, и которые Маккартни просто забросил. Удивительный человек, действительно, его творческая работоспособность просто феноменальная. Итак, вот это последняя на пластинке, скрытая, тайная песня, которая называется «Scared». Еще раз повторю, что над альбомом вместе с Полом Маккартни работали музыканты Расти Андерсон, гитарист, также Брайан Рэй, тоже гитарист. Но они все полиинструменталисты, просто принято считать, что они гитаристы. Пол Уикс Уикенс, клавишник, ну, он прекрасно играет на аккордеоне, и тоже, в общем, мультиинструменталист. Ну и, конечно же, Эйб Лабориал, барабанщик, вокалист и тоже многостаночник, потому что я видел, как он играет на рояле. Блистательно он играет на рояле, как настоящий полноценный пианист джазовый, я думаю, и классический. Итак, все, завершается этот выпуск «Жукофилии». Надеюсь, мне удалось вас порадовать этим альбомом и, собственно говоря, тем, что сегодня я для вас приготовил. Ставлю песню и пока-пока, ну, в плане внутри «Жукофилии», пока-пока. Это была программа Apple Jam. С любовью ко всем вам, с любовью ко всем участникам группы Beatles. До следующего выпуска.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

silver.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: волне хорошего настроения.
1: Тяжелый день? Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
0: И тяжелый день покажется легким.

Всем привет, дорогие радиослушатели! С вами Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». В прошлый раз мы с вами поговорили про death metal. Там было все просто. Быстрее, тяжелее, агрессивнее. Гитары пытались уничтожить все живое, барабанщик сломать себе ноги, а вокалист звучал так, будто его только что разбудили внутри работающего двигателя. И вот после всего этого я подумал, а что если бы все было наоборот? Что если не ускорять, а замедлить? И не просто чуть-чуть, а настолько, чтобы один риф длился примерно как вся человеческая жизнь. Итак, добро пожаловать в Doom Metal. Жанр, в котором музыкант не спрашивает, как быстро мы можем сыграть этот риф. Он спрашивает, а что, если мы сыграем его еще медленнее? Правда, важно сказать сразу одну вещь. Doom Metal — это не просто медленный металл. Потому что если взять любую тяжелую песню, поставить скорость 0,5 и решить, что вы только что изобрели Doom, музыканты, скорее всего, будут очень недовольны. В Doom важна не только скорость, важны тяжесть, атмосфера, повторение, пространство между ударами, ощущение обреченности. Если death metal часто звучит как нападение, то doom metal больше похож на гнетущее ощущение, что от этого нападения невозможно уже никуда убежать. И самое интересное, что история doom metal начинается задолго до того, как вообще появляется само это название. Поэтому, чтобы понять, как зарождался doom, нам придется вернуться туда, где металл вообще только начинает становиться металлом. И да, мы снова идем к Black Sabbath. Начало 70-х. Heavy metal как отдельное явление только формируется. Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath уже показывают, что рок-музыка может быть не просто громкой, а по-настоящему тяжелой. Но если Led Zeppelin часто звучат масштабно и эпично, Deep Purple любят скорость и виртуозность, то Black Sabbath делают что-то совершенно другое. Они создают ощущение тревоги. Причем иногда для этого им вообще ничего не нужно делать сложного. Один тяжелый риф, медленный темп, мрачный вокал и все. В 1970 году выходит дебютный альбом Black Sabbath, и уже первая одноименная песня начинается с того, что звучит как музыкальная версия фразы «Так, кажется, сейчас произойдет что-то очень плохое». И вот этот подход оказывается фундаментальным для будущего doom metal. Особенно интересны здесь три композиции — Black Sabbath, Electric Funeral и Hand of Doom. Потому что в них уже можно услышать практически весь набор идей, которые потом будут десятилетиями развивать дум-металлисты. Тяжелые, медленные рифы, мрачная атмосфера, тексты о смерти, войне, страхе, наркотиках, человеческой жестокости и вообще о том, что жизнь иногда не очень-то похожа на солнечный воскресный пикник. И при этом Black Sabbath не пытаются постоянно удивлять слушателя. Они позволяют рифу существовать, повторяться, давить. И именно это станет одной из главных особенностей Doom, потому что иногда самый тяжелый риф — это тот, который не спешит никуда уходить. И сейчас мы начнем именно с него. Black Sabbath, Black Sabbath.

Ну а теперь представьте, что вы услышали Black Sabbath в начале 70-х и подумали, это прекрасно. А потом решили, нет, этого недостаточно, надо сделать еще медленнее и еще тяжелее. Так появляется одна из самых важных групп раннего американского doom metal — Pentagram. Если Black Sabbath были группой, которая фактически придумала язык, на котором потом заговорит doom metal, то Pentagram были одним из первых американцев, которые решили на этом языке разговаривать постоянно. Группа появилась еще в начале 70-х в Вирджинии и долгое время существовала практически как андеграундная легенда. Они выпускали синглы, записывали демо, меняли составы, исчезали, появлялись снова. И при этом музыка уже содержала практически все, за что мы потом полюбим американский doom. Медленные рифы, грязный звук, ощущение опасности и вот это очень характерное сочетание блюзового рок-н-ролльного наследия с чем-то гораздо более мрачным. Pentagram не звучат как группа, которая пытается показать: «Смотрите, какие мы быстрые и технические». Наоборот, они будто говорят: «Мы сейчас поставим один риф и будем смотреть, сколько времени вы можете находиться внутри него». Именно поэтому Pentagram стали одной из фундаментальных групп американской дум-сцены. Причем забавно, что при всей своей огромной роли они долго оставались широко известными в узких кругах. Их знали прежде всего музыканты и фанаты андеграунда. Но потом наступит момент, когда этот звук начнет возвращаться. И возвращаться очень громко. А пока Pentagram.

цепи мы переносимся в Калифорнию. Начало 80-х. Появляется группа Saint Vitus. И если Pentagram во многом продолжали развивать раннюю американскую линию, то Saint Vitus помогли превратить этот звук в отдельную музыкальную эстетику. Медленно, грязно, громко и максимально мрачно. Причем Saint Vitus совершенно не интересует идея того, что музыка обязательно должна быть удобной для слушателя. Если риф должен длиться долго, пусть длится. Если песня должна звучать как саундтрек к очень плохому утру, прекрасно. Если гитара звучит так, будто ее подключили к усилителю, который уже морально сдался, тем лучше. Возникает еще одна важная вещь. Doom начинает формировать собственную аудиторию. Появляется ощущение, что эта музыка не просто часть хэви-металла. У нее есть собственный характер, собственная философия, собственная эстетика. И в каком-то смысле Doom начинает делать противоположное тому, что происходило с остальным металлом. Пока другие жанры пытались становиться быстрее, техничнее, сложнее, Doom словно говорил: «Нет, мы никуда не торопимся». И это оказалось очень сильной идеей. Особенно, когда за микрофоном стоит человек, который звучит так, будто он же смирился со всем происходящим. Saint Vitus, Born Too Late.

Но если до этого момента Doom в основном ассоциировался с грязью, андеграундом, блюзовым наследием и ощущением тяжелой безысходности, то в 1986 году происходит очень интересная вещь. В Швеции появляется альбом Epicus Doomicus Metallicus группы Candlemass. И уже само название, кажется, объясняет, что здесь происходит. Epicus, Doomicus, Metallicus. Человек буквально взял латинские слова и сказал, вот теперь у нас все официально. И Candlemass действительно добавляют в Doom то, чего раньше было меньше. Масштаб, драматизм, эпичность. Музыка становится не просто тяжелой и мрачной, она становится огромной. Здесь появляются длинные композиции, мощные вокальные партии, более сложные аранжировки и ощущение, что вы не просто слушаете песню, а наблюдаете конец какой-то древней цивилизации. А когда в группу приходит вокалист Мессая Маркалин, все это начинает звучать еще более театрально. Благодаря Candlemass появляется термин «epic doom metal», то есть Doom теперь может быть не только грязным и медленным, он может быть величественным. Он может звучать так, будто тяжелый металл решил надеть корону, плащ и выйти на сцену рассказать о конце света. И сейчас одна из главных песен Candlemass — «Solitude».

Но знаете, что интересно? Мы уже начали привыкать к тому, что Doom — это обязательно мрак, смерть, кладбище и конец света. А потом появляется Trouble и показывает, что Doom может быть светлее. Не пугайтесь, гитары все еще тяжелые, музыка все еще медленнее, но здесь гораздо сильнее чувствуется психоделический рок, классический heavy metal и даже влияние 60-х и 70-х. Вместо ощущения «мы все умрем» появляется ощущение «мы, конечно же, все умрем, но сначала давайте немного покачаемся под этот риф». Это очень важная часть истории, потому что Doom с самого начала был гораздо разнообразнее, чем кажется. Можно играть медленно и мрачно, можно играть медленно и эпично, можно играть медленно и психоделично, можно делать звук грязным, можно почти красивым. Trouble показывает, что тяжесть сама по себе не обязана означать безысходность. Хотя, конечно, если вы хотите настоящей безысходности, дальше у нас есть британцы, а там уже все серьезно. Но пока давайте послушаем трек Psalm 9 от Trouble. And they that know thy name will put

Наконец, мы подходим к очень важному повороту, потому что к началу 90-х Death Metal уже успел показать, насколько экстремальным может быть металл, а Doom продолжал медленно и уверенно развиваться, и в Великобритании появляется группа Paradise Lost. В 1991 году выходит их дебютный альбом Lost Paradise, а дальше происходит то, что станет очень важным для всей истории экстремального металла. Doom соединяется с Death Metal, получается Death Doom. То есть к медленным, тяжелым рифам добавляется экстремальный вокал, более агрессивная манера игры и соответствующая атмосфера. Получается музыка, которая одновременно может быть чудовищно тяжелой и очень печальной. Это уже не просто мы злые, это скорее мы злые, нам грустно, все плохо, и сейчас это будет продолжаться 10 минут. И если честно, учитывая британскую погоду, это звучит вполне логично. Но Paradise Lost интересно еще и потому, что их собственная история показывает, насколько далеко Doom может уйти от первоначальной формулы. Группа будет постепенно менять звучание, добавлять готические электронные элементы, становиться более мелодичной, и в какой-то момент вообще уходить далеко от своего первоначального Death Doom. То есть Doom здесь становится не конечной точкой, а отправной площадкой. Давайте оценим с вами этих британских ребят Paradise Lost Gothic.

Если Paradise Lost показали, что Doom можно соединить с Death Metal, то My Dying Bride взяли эту формулу и добавили туда романтику. Но только не ту романтику, где закат, цветочки и два человека идут, держась за руки. Нет, романтику в духе «мы любим друг друга, но, кажется, мы оба умрем». И вот это уже совсем другая сторона Doom. Мрачная, меланхоличная, готическая, очень эмоциональная. У My Dying Bride появляются длинные композиции, тяжелые гитарные партии, скрипка, клавишные и тексты, в которых любовь, смерть, религия и страдания прекрасно чувствуют себя в одной комнате. Здесь Doom начинает становиться почти театральным. Он уже не просто давит физически, он пытается вызвать конкретное эмоциональное состояние, тоску, одиночество, безысходность, иногда даже какую-то странную красоту. И это важный момент, потому что Doom вообще довольно быстро выяснил, если дать слушателю достаточно времени, чтобы вслушаться в музыку, тяжесть начинает работать совершенно иначе. В Death Metal вы можете получать удар за ударом, а в Doom один аккорд может висеть в воздухе настолько долго, что вы успеете подумать о своей жизни, о бывших отношениях и о том, зачем вообще вот это вот все. И все это под один риф. My Dying Bride, The Cry of Mankind.

Мы с вами дошли до очень интересной точки, потому что Doom уже успел стать разным. Есть классический американский Doom, есть Epic Doom, есть Death Doom, есть готическая сторона. Но дальше музыканты снова задают вопрос, а можно сделать еще тяжелее? И как мы с вами уже знаем, по истории металла это обычно заканчивается очень интересными последствиями. Потому что в Англии появляются люди, которые решают, давайте возьмем Doom, добавим к нему психоделику, угар, оккультную эстетику и настолько грязный звук, будто запись сделали внутри старого усилителя. Встречайте, Electric Wizard. Уже само название звучит так, будто это не группа, а персонаж из очень странной компьютерной игры. И музыка примерно такая же. Если Black Sabbath создали фундамент Doom Metal, то Electric Wizard посмотрели на этот фундамент и решили построить на нем дом, в котором очень много дыма, очень мало света и вообще желательно не спрашивать, что происходит в подвале. Их музыка соединяет Doom, Stoner Rock, психоделику и оккультную эстетику. Гитары звучат чудовищно грязно, бас буквально физически ощущается, рифы повторяются снова и снова. И это не недостаток, это принцип, потому что Electric Wizard не пытаются постоянно куда-то вас вести, они погружают вас внутрь рифа. Вы перестаете слушать песню как последовательность событий, вы просто оказываетесь внутри этого звука. Это одна из причин, почему Stoner Doom вообще работает. Он может быть настолько медленным и повторяющимся, что он начинает напоминать транс. Только вместо тибетских чаш у вас гитара настроена максимально низко. Почувствуйте этот транс. Electric Wizard. Funeropolis.

Но если говорить о Stoner Doom, невозможно не вспомнить группу Sleep. Потому что если Electric Wizard показывает нам оккультную, грязную и почти хоррорную сторону этого звучания, то Sleep делают из него настоящий культ. Мы подходим к альбому, который стал практически священным текстом для поклонников тяжелых рифов — Dope Smoker. Одна композиция, примерно час музыки, один гигантский рифовый поток. И вот тут, дорогие друзья, возникает вопрос — это вообще песня? Ответ — да. А где припев? Его нет. А когда закончится? Ну, закончится, когда закончится. И в этом как раз вся философия Sleep. Они не пытаются заставить вас постоянно переключать внимание. Наоборот, они берут одну идею и разворачивают ее настолько сильно, насколько возможно. Тяжелый риф повторяется, барабаны двигаются медленно, база заполняет пространство, гитары создают огромную звуковую стену. И постепенно вы понимаете одну очень важную вещь. Doom вообще не обязательно должен был быть про смерть. Он может быть про состояние, про ощущение, про погружение, про то, как музыка перестает куда-то двигаться и просто существует. Поэтому Dope Smoker — это один из самых ярких примеров того, насколько далеко можно зайти, если взять главный принцип Doom «не спеши» и довести его до логического конца. Давайте послушаем небольшой отрывок этого часового произведения. Sleep. Dope Smoker.

Если посмотреть на весь наш сегодняшний путь, становится понятно, что doom metal — это гораздо больше, чем просто медленный металл. Black Sabbath показали, что тяжесть может строиться на медленном рифе и мрачной атмосфере. Pentagram помогли перенести эту идею в американский андеграунд. Saint Vitus превратили медленный и тяжелый звук в самостоятельную эстетику. Candlemass сделали Doom эпичным и практически театральным. Trouble показали его психоделическую и более светлую сторону. Paradise Lost соединили Doom с Death Metal и помогли оформить Death Doom. My Dying Bride добавили готическую романтику, меланхолию и ощущение трагедии. Electric Wizard сделали Doom грязнее, тяжелее и еще сильнее связали его со стонер и оккультной эстетикой. А Sleep показали, что один рип вообще можно превратить в отдельное музыкальное путешествие. И самое интересное здесь вот что. Когда мы говорим о тяжелой музыке, мы очень часто автоматически думаем о скорости. Быстрее, жестче, техничнее, сложнее. Но doom metal показал совершенно противоположную вещь. Тяжесть — это не обязательно скорость. Иногда все работает наоборот. Чем медленнее играет группа, тем тяжелее она может ощущаться. Потому что у каждого удара появляется вес, у каждого рифа — пространство, у каждой паузы — значение. Если death metal может ощущаться как лавина, которая несется прямо на вас, то doom — это скорее огромная бетонная плита, которая медленно движется в вашу сторону. Она не торопится, ей вообще все равно. Она знает, что рано или поздно доберется. И, наверное, именно поэтому doom metal так хорошо работает. Он не пытается вас догнать, он просто ждет. И чем дольше вы его слушаете, тем сильнее понимаете, что иногда самый тяжелый звук — это тот, который почти не двигается. Ну а если вы до сегодняшнего дня думали, что doom metal — это просто Black Sabbath, который случайно включили на половине скорости, теперь вы знаете, что все гораздо интереснее. Вот такая история получилась, ребятки. С вами был Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Слушайте разнообразную музыку на Моторадио, не торопитесь без необходимости и помните, если вам кажется, что сегодня все как-то слишком медленно, возможно, вы просто наконец-то вошли в ритм doom metal. Всем удачи и до новых встреч!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.